Сома на варка штерца мне сумара, Стонга штатенна, когда не сидюка, Нунзача гаджата, парола мара, Бата